0: Франшист,
1: Вашингтон, Рим, Тел-Авив, Будале, господарска раст, не досиже мале държавляне. Николи.